0: крик, разжимана ме, э?
1: Нет.
0: А как на посетану маркен да обчета?
1: Содит нет.
0: Краке кончат, бракаку, ак да наке, чанта панамас. А нам не си шанта мата панда и. А нам на тата прощайте лунати, ак да капи. Станаке,